Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки на местном радио.

стоял, тишина рождала дом. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя, заполнял пустоту немыслимую.

Девочка, не плачь, не реви, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил, девочка, не плачь.

Снова сейчас взорвется. Хватит трепать мне нервы, не задавай вопросы. Да что я сделал не так? Ты забери свои слова и придержи себя в руках. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне нравишься ты так.

десерта на кухне. Снова резали слух, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охранительный клевый опыт. Эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. Эй. А мне нравишься ты так.

Точно ты моя, я на берегу, как одинокий твой маяк. Ты на дискотеке, поешь все мои треки, значит, видишь ярче эти.

0: Местное время 5 часов утра.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе был отвратительный. Кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут.

0: Улыбайся и восхищайся.
1: Пой и танцуй этой весной.
0: Вместе с любимой музыкой на твоей волне. На 104 FM.

Бережно храню наш фотоальбом. Вся правда в том, что любовь в нас обрела свой дом. Самый нужный час, наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томно. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, они бы нас

всецело твой. Такие чувства не подделать. Цветные или черно-белые карточки фото. Я бережно и нежно храню на своем сотовом. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

Весь город на одной волне.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

0: Я...
1: Прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. На 104 FM.

0: можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet сертифицировал седан для российского рынка. По неофициальной информации, он сделан на базе Cherry Ariza 8 Pro. Это модернизированная версия Ariza 8, которая продается сейчас. Предположительно, у машины будет два мотора. Базовый 1.6, топовый 2 литра. Производство может стартовать летом. New Star может расширить линейку в России, но пока неизвестно, какими моделями. Напомним, New Star – это прокси-бренд от концерна Geely. В линейке одна модель – купе-кроссовер на базе Tugello. При этом часть моделей концерн выпускает под маркой BLG, а другие скоро будут выпускать под брендом Volga. Новая Amoda C5 стала доступна для работы в такси. Минпромторг включил эту модель в закон о локализации. Напомним, Amoda C5 недавно начали собирать в России. Ранее она была одним из самых популярных кроссоверов в стране. Но в прошлом году продажи упали. Возможно, смена поколения и российская сборка дадут новый толчок. Kia Soul второго поколения – довольно популярный в свое время компактный кроссовер. Его и сегодня можно рассмотреть к покупке. Машина неплоха. У нее простые и надежные двигатели, очень прочная и долговечная подвеска. Но основная проблема – кузов. Сборка среднего качества, а осколы и царапины ржавеют. А еще одна проблема – дорогая в ремонте электрическая рулевая рейка. Подробнее в обзоре Kia Soul 2 в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Пышно и смешно». Стилист Михаил Ковшов составил рейтинг модных нарядов на выпускной. Эксперт посоветовал школьницам отказаться от пышных платьев-тортов с обилием декора. Вместо этого следует выбирать образы в стиле нулевых или десятых годов. Можно поискать вдохновение в субкультурных течениях, на ковровых дорожках и у фэшн-икон периода нулевых. Это можно обыграть очень современно, отметил стилист. При этом в список актуальных фасонов он включил платье-бюстье и бандо и преимущественно длины мини, а также платье с экстремально заниженной талией и варианты из объемных, но легких тканей. А буквально несколькими днями ранее студентка Мичиганского колледжа в соцсетях разместила видео о том, как она оконфузилась на выпускном из-за наряда. Этот ролик завирусился в сети. Сначала девушка запечатлела себя в лифте в белом мини-платье с акцентным объемным подолом, украшенным воланами. Затем она продемонстрировала, как выходит на сцену учебного заведения в шапке и мантии выпускника, надетой поверх этого платья. При этом оборки на нем исказили силуэт девушки. Видео набрало уже 1,5 миллиона просмотров, люди не скупились на ироничные комментарии. «Я плачу, это выглядит как полный подгузник», смеялись одни. Сквидвард из «Губка Боб», когда съел все крабсбургеры, накидывали другие. Ну и резюмировал впечатление от наряда главный комментарий: «Чем больше смотришь, тем смешнее становится». Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Monari». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Monari» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды, немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры – до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви, летние коллекции, в том числе модный итальянский бренд «Regina Botti». В магазине «Элегант» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

демонов в гостях. Я вспомню о тебе и вспомню о страстях, как не пошел ко дну и как нашел одну. Тебя им покажу и тихо так скажу:

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе и только в Силе при покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе. В Силе. И только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРНП 304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Местное радио.
4: Весь город на одной волне.

0: Программа на местном радио.
1: С увиньем тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шопперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
4: Ой, не, антенна барахлит.
3: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
4: Уже звоню.
3: Ситилинк, 5-20-09.
5: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
6: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
7: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: 104.5. Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Я говорю интернет, вы говорите...
4: Ситилинк!
3: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
4: Подключили!
3: Вы подключили и получили...
4: Месяц в подарок!
5: А что это тут происходит?
3: Ситилинк дает в подарок месяц интернета при подключении.
5: Ого! А как подключить?
4: Легко!
6: Интернет Ситилинк. Месяц в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
7: При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Ситилинк!
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
8: Звук поставим.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Рецепт хитов.
1: Включай радио
0: и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
2: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Сеть магазинов «Сила» дарит 30 подарков своим покупателям. До 19 июня соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 5000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, воздуходувку, генератор, триммер и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 7 апреля по 19 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в магазинах «Сила».
2: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся с стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Тыком-сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

0: все чин-чинарем. Душевная, душевная, душевная рыбалка. Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Чин-чинарем.
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
3: Где мои снасти?
2: Ловить рыбу сейчас можно практически на любую удочку. Если вы не любитель частых перемещений, а предпочитаете сидеть на одном месте, то вам, пожалуй, подойдет поплавочная снасть. Подойдет и снасть для дальнего заброса, как, впрочем, и обычная проводочная удочка. Удилище должно быть легким, так как ловля предполагает частые перебросы насадки. А то ведь махать весь день тяжелой оглоблей – занятие не из приятных. Если ловить на течении, то поплавок предпочтительнее с двумя точками крепления. Крючок и поводок нужно постараться уменьшить. Рыба сейчас пассивная и осторожная, и с толстой леской поклевок будет значительно меньше. Это же касается и крючков. Если вам кажется, что с маленького крючка рыба будет часто сходить, то смеем заверить, что в большинстве случаев схода виноват не размер крючка, а то, что он или недостаточно острый, либо сам рыбак слишком грубо и неаккуратно вываживает рыбу. Очень часто весной применение небольшой мормышки вместо крючка и грузила показывает на порядок лучший результат. Только вес и размер мормышки нужно непременно соотносить с грузоподъемностью поплавка и с используемой наживкой.
1: Не клюет.
2: Прикормка позволяет собрать рыбу возле предполагаемого места ловли и, что еще важнее, удержать ее. Прикармливать можно чем угодно, подойдут самые разнообразные рецепты. Но нужно помнить, что в мутной воде прикормка должна быть ароматной, чтобы рыбе было легче найти ее по запаху и учуять издалека. Для этой цели можно раздавить немного мотыля и смешать с прикормкой, или же добавить в прикормку мелко порезанного навозного червя и немного подсолнечного масла. Кроме того, в продаже имеется огромное количество ароматизаторов, но пользоваться ими надо без фанатизма, аккуратно. Весной основной рацион рыбы составляют черви, личинки, разнообразная ползучая водная живность. На растительную насадку рыба тоже берет, хотя и менее активно. В общем, рыбалка в апреле – это интересная, активная ловля. Частые переходы с места на место не дадут вам замерзнуть, а активный клев, если вы все же набредете на рыбью стаю, не даст скучать. Удачи на рыбалке и ни хвоста, ни чешуи.
0: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
4: Спонсор рубрики – магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

0: на одной волне.
1: Спасибо, что вы с нами. Мы дико не касаемся фантастичи.

холодно, дик. Глупо, наигранно, так грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

Если бы время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, играется память. А тут мы смеялись, а тут мы стоп, надо оставить. Хватит, устал я искать.

0: позитивом. Включай весну на местном радио.
1: Грустили волны в Черном море.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Правило «одна проверка, один штраф» для бизнеса получит исключение. Госдума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые уточняют порядок наказания за несколько однотипных нарушений, выявленных в ходе одной проверки. Об этом рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова. С 2022 года действовала норма, если при одной проверке находили несколько нарушений по одной статье, наказание назначалось одно, как за одно правонарушение. Правило было введено, чтобы снизить штрафную нагрузку на бизнес. Принятая поправка сохраняет общий подход, но теперь кодекс может устанавливать случаи, когда наказание будет назначаться за каждое выявленное правонарушение отдельно. Иными словами, кратные штрафы вернут, но только по тем составам, где законодатель специально их закрепит. Новый порядок может коснуться нарушений в сфере предпринимательской деятельности, финансов, налогов, валютного законодательства, охраны окружающей среды, промышленности, строительства и других областей. Норма вступает в силу со дня официального опубликования. Россиян ожидает самое длинное рабочее лето за последние 3 года. В этом году оно составит 65 рабочих дней. Этим летом при 5-дневной рабочей неделе с 2 выходными днями россияне будут работать 65 дней, а отдыхать 27, рассказали эксперты. В предыдущие годы летний график был менее напряженным. К примеру, в прошлом году россияне отдыхали 29 дней, а работали 63. Самым загруженным месяцем в этом году станет июль, когда будет 23 рабочих дня и всего 8 выходных. В июне и августе ожидается по 21 рабочему дню, в то время как число выходных составит 9 и 10 соответственно. Родильное отделение в больнице Костомукшей не закрывается. Главврач Игорь Подзамков на своей странице ВКонтакте опроверг слухи о закрытии отделения. Данные сведения не соответствуют действительности. Ни администрация больницы, ни Министерство здравоохранения Карелии не рассматривают вопрос о закрытии родильного отделения. С учетом удаленности нашего региона, сохранение доступной медицинской помощи, в том числе акушерской, является важной и необходимой задачей, написал Игорь Подзамков. Новый автобус не смог проехать по разбитой дороге до Нового Юшкозера. ПАС начал курсировать по маршруту Костомукша-Боровой, Юшкозеро, Новое Юшкозеро с 16 апреля. Однако первые поездки преподнесли пассажирам неожиданное испытание. Жители Нового Юшкозера поделились историей неудачного путешествия на автобусе из Костомукши. По их словам, сначала им даже билеты не продавали, так как не знали, до какого населенного пункта смогут проехать. В итоге транспорт смог доставить людей только до деревни Юшкозеро. Дальше дорога стала непроходимой. После долгих раздумий пассажиров высадили, и дальше путь они продолжали пешком по грязи, в которой вязла даже тяжелая техника. В итоге группа пешком добралась до места, где ее встречала машина. В честь Международного дня защиты детей туристическая база «Изумрудный город» приглашает ребят и их родителей на яркий праздник лета. Мероприятие пройдет в это воскресенье. Начало программы в 12 часов, вход свободный. С полудня гостей будет встречать команда веселых аниматоров с зажигательной развлекательной программой. Юных гостей ждут увлекательные мастер-классы. Можно будет создать очаровательного единорога своими руками, поэкспериментировать с пластилином, ощутить настоящее волшебство творчества на мастер-классе «Арт-Зи» или сделать собственный песочный талисман. Любители необычных занятий смогут научиться делать забавные фигурки из воздушных шариков, а те, кто хочет добавить ярких красок, оценят аквагрим и краски Холли. Для активных ребят и их родителей откроется веревочный парк, а для тех, кто соскучился по приключениям с картой и компасом, организаторы подготовили соревнования по парковому ориентированию. Калевальская спортивная школа приглашает всех любителей футбола поддержать команды на матче, приуроченном ко дню пограничника. Захватывающая встреча пройдет сегодня в 18 часов на стадионе спортивной школы по улице Арвинуми, 7. Вход свободный. Организаторы обещают яркий спортивный праздник, так что не пропустите. А в понедельник в Калевале пройдут праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. Организаторы приглашают юных жителей Калевала и их родителей на программу, которая будет проходить на площади Дома культуры. Начало праздника в 12 часов, а уже в 13:30 для юных любителей спорта на стадионе за районным ДК состоится традиционная спортивная эстафета. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазины «Наше мясо» на Антиканина 26 и Колевала 4А. Дачный сезон все ближе, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сыры и специи в ассортименте. Открываем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антиканина 26 и Колевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. В Костомукше сегодня пасмурно, преимущественно без осадков. Температура воздуха плюс 6, плюс 8 градусов, ветер до 13 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше воздух прогреется до 17 градусов тепла, при этом синоптики не исключают небольшой дождь и ветер до 8 метров в секунду. В Колевале сегодня плюс 4, плюс 7, без осадков, ветер до 12 метров в секунду. Завтра в Колевале воздух прогреется до 8-16 градусов тепла. Осадков синоптики не обещают, и ветер будет до 7 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радио Десерт. Мы угощаем.
2: Что-то последние денечки весны не сильно радуют нас солнцем и теплом, и я предлагаю брать ситуацию в свои руки и как минимум дарить теплые приветы и любимые песни в прямом эфире местного радио. Меня зовут Наталья Попова. Этот час я с вами у микрофона.

Все ваши музыкальные приветы присылайте, пожалуйста, на номер 911-402-2040. И давайте вместе формировать плейлист этого дня. Ну и, конечно же, создавать себе прекрасное настроение. Ну, прямо сейчас и начнем свой 90-летний юбилей. Отмечает сегодня Александр Евгеньевич Никулин. Именинник, всю жизнь отработал в лесной отрасли. И сегодня с днем рождения вас поздравляют дочери, зятья, внуки и правнуки. Ваши родные желают вам самое главное, Александр Евгеньевич, это здоровье, сил, энергии, побольше поводов для прекрасного настроения. Ну и сегодня, конечно же, только приятных сюрпризов.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
3: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Ну, а следующее поздравление отправляется Роману Муравьеву, который сегодня принимает поздравления по случаю своего дня рождения. Пусть в вашей жизни будет побольше душевного тепла, надежных людей и друзей. Конечно же, радостных событий и ярких впечатлений. С днем рождения!

Павел Ромашов принимает сегодня поздравления по случаю своего дня рождения. Павел, желаю, чтобы мечты сбывались легко и красиво, цели достигались быстро и уверенно. С днем рождения!

Ну, а этот музыкальный привет отправляется Анне Рудзевич, которая принимает сегодня комплименты, поздравления и подарки по случаю дня рождения. Вдохновения вам, молодости, красоты и, самое главное, ощущения счастья.

Викентий Мельников сегодня принимает поздравления по случаю дня рождения. Викентий, пусть все самые сокровенные мечты у вас будут исполнены, все цели достигнуты. Желаю быть всегда в гармонии с собой, чувствовать и слышать свои желания и просто наслаждаться жизнью. С днем рождения!

Евгений Ломака отмечает свой день рождения. Ваши друзья и коллеги желают, чтобы мечты обязательно становились реальностью. Здоровья вам, успехов, любви и всего самого наилучшего.

Антон Телегин сегодня отмечает свой день рождения. Пусть каждый ваш день будет наполнен яркими событиями и обязательно такими прекрасными радостными впечатлениями. Бодрости духа, крепости характера, удачи в делах и всего только самого хорошего.

И еще один музыкальный подарок отправляется имениннику сегодняшнего дня. Виктор Труфанов принимает поздравления по случаю своего дня рождения. Пусть ваш персональный день рождения, Виктор, персональный Новый год будет удачнее, интереснее, ярче года предыдущего. Хорошего настроения вам в компании самых близких людей. С днем рождения!

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
1: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» – высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-103-300.
4: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
5: Ой, не, антенна барахлит.
4: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
5: Уже звоню.
6: Ситилинк, 5-20-09.
7: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
8: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
5: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
9: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
10: Ну и на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Правда, ненадолго. Совсем скоро мы вновь услышимся на местном радио.

0: Местное время, час дня.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы — магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» свадебное предложение для молодоженов. Действует скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. Именинникам месяца скидка 20% за неделю до и неделю после торжества. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Всем привет, друзья! Ну что, проводим май с благодарностью, даже несмотря на то, что последняя его декада, увы, не порадовала нас зарядом солнца и лета. Но в июне, я верю, все будет жарко и ярко. Давайте задобрим пока высшие силы и угостим напоследок май чашечкой музыкального ароматного напитка. В ближайший час вас ждут 20 лучших треков недели. Это наш крутой кипяток, и он уже готов к подаче. Подставляйте чашки, а я, Катя Бажова, бегу на раздачу. Напомню, сформирован наш чарт по итогам ротации песен более чем на 400 радиостанций страны. Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайл». Воспользуйтесь классным предложением. Выгодная скупка золота и серебра во всех салонах в Костомукше. Деньги вы получаете сразу. «Ювелир Прайл», торговый центр «Славяне» и «Адмирал», первый этаж. Прежде чем выясним, какие треки стали лучшими на этой неделе, давайте узнаем, с кем из участников чарта нам предстоит попрощаться. Так и не прижилась у нас в двадцатке бодрая и энергичная Анна Немченко. Даже чёс по городам для поддержки ей не помог. Трек «По городам» покидает чарт. Прощаемся.

теперь, друзья, переходим плавно к интригующему процессу распределению мест у нас в двадцатке. На самом дне стартует свежий хит от братьев Добро «Море привет». В нем чувствуется их почерк, но при этом трек немного иной. В нем есть новые грани, и хит может попасть в сердце не только фанатам группы Добро, но и совершенно новым слушателям. Кстати, в «Море привет» есть фрагмент, который парни записывали прямо во время своего гастрольного тура на концерте в Нижнем Новгороде. Там весь зал поет в унисон. Теперь вы, похоже, будете подпевать. «Море привет», группа «Добро». Старт в крутом кипятке с

0: 12-ю строчку рухнул асфальт. Не в буквальном смысле, разумеется, трек «Асфальт» от Ольги Серябкиной, который еще неделю назад красовался у нас на 7-й ступени, а сегодня оказался почти на самом дне. Падение недели однозначно. «Асфальт» Ольга Серябкина, номер 19.
1: В наших глазах зажегся город.

На 18-й ступени опустился и дамский угодник Володя Пресняков. Сейчас по статусу, правда, ему приходится угождать лишь одной единственной даме, своей супруге Наталье. И та, поверьте, буквально купается в заботе и внимании. На празднике обычно Володя дарит ей ювелирку, причем Наташе особенно нравится, когда эти украшения сделаны специально для нее, на заказ. А украсит 18-ю строчку нашего чарта сегодня Володин хит «Выше облака».

Подбираемся мы к 17-й строчке. Ее займет сегодня талантливый коллектив группа А-Студио. Трек «Она не виновата» сегодня угрызениями совести мучиться не должен от слова совсем. Ведь их трек «Она не виновата» окреп за неделю. Он поднялся в чарте на ступень вверх. А-Студио «Она не виновата». 17-я строчка. Круто.

На 16-ю ступень просел нынче проект Филатов и Кэрос. Про свой актуальный трек «Включи музыку». Ребята говорят, что это фьюжн. На стыке советской эстрады, техно, хаоса музыки и немножечко припорошенный транс настроением. Ребята долго, кстати, готовили этот трек, и у них в итоге получилась добротная танцевальная песня с модным звучанием. Необычная коллаборация классического и современного. Еще раз она доказывает, что музыка – это, друзья, ключ ко всему, где бы вы ни находились. А с падением на этой неделе ребята наверняка справятся и вернут утраченное рано или поздно. Трек «Включи музыку» Филатов и Кэрос, 16-я ступень.

На ступень вверх за неделю шагнул в двадцатке не менее модный человечек диджей Smash. Его трек «Бэмби» сегодня скачет по просторам крутого кипятка чуть веселее, чем неделю назад. Сам Smash наверняка рассчитывает, что его трек будет громко звучать на летних танцполах по всей стране. Правда, есть один нюанс. Нам бы еще лето настоящего дождаться после такой-то недели. «Бэмби», диджей Smash, 15-я строчка чарта.

На 14-й ступеньке встречаете Сергея Лазарева. К счастью, его компасы не зависят ни от каких GPS и глушилок. Они ведут его четко к цели, к вершине чарта. Лазарев при этом не спешит, движется крайне аккуратно, прибавляя за неделю лишь по одной позиции. Сегодня еще плюс одна, и вот Сережа уже на 14-й строчке крутого кипятка. Компасы не подводят.

Пришло время узнать, кто же подобрался сегодня к 13-й строчке чарта. Сюда залетел модный, стильный и очень вайбовый трек «Шаде». Создала его крутая троица, коллаб классных ребят нашего любимчика Мота, R&B-исполнителя Баиндия и хип-хоп-артиста X-Cho. Их сингл «Шаде» сейчас в топах, на него активно снимают в сети рилсы и шорцы. И, как отметил Мот, приятно осознавать, что у нас с ребятами получилось создать по-настоящему летний хит. И поблагодарил Мот всех, у кого трек сейчас на репите. Теперь, кажется, он будет на репите и у вас, друзья. «Шаде», Мот и сотоварищи. Старт в крутом кипятке с 13-й строчки.

0: Seconds.
1: На 12-ю ступень поднялся дуэтный трек «Эпилог». Для Анны Асти «Эпилог» стал первым синглом после ее альбома «Высшие силы». Аня рассказала, почему же этот трек стал для нее очень важным. Работа с Димой была особенным и трепетным опытом. Дима большой профессионал, и, как мне кажется, нам удалось найти гармонию и цельность в хрупком творческом процессе. В «Эпилоге» есть тонкая грань между прошлым и настоящим, между болью и принятием. Каждый из нас прожил эти эмоции, и хочется верить, что слушатель это почувствует, призналась Аня. А давайте проверим прямо сейчас. На 12-й строчке крутого кипятка «Эпилог» Анна Асти и Дима Билан.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

На 11-й ступени, как и неделю назад, топчется певец Джонни. Не так давно паренек признался, что к своим 30 годам он успел исполнить многие свои мечты, закрыть большинство гештальтов. Однако есть одна единственная вещь, которую он так и не успел сделать – жениться. А для него, восточного мужчины, это очень важный аспект, поверьте. И, как я понимаю, сейчас Джонни как раз в активном поиске в жизни. А в чарте Джонни все там же, на 11-й ступени крутого кипятка. Джонни, помню.

0: «Крутой кипяток». Спонсор программы – магазин «Ювелир Правил». В магазине «Ювелир Правил» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Правил» выгодный обмен старых золотых и серебряных украшений на новые, а также ремонт и изготовление ювелирных украшений на ваш вкус. Действует скидка 20% для участников СВО и их родных. «Ювелир Правил». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
1: Мы варимся уже в верхней десятке чарта, и открывает ее Валерия Бервольф и ее «Феникс». В последний месяц этот хит буквально гремит по всей России. Эксперты, кстати, отмечают высокий уровень продакшена «Феникса». Видно, что команда серьезно к съемкам подошла, и это уже не просто клип, а практически кино. Такой уровень визуала в российской индустрии пока могут позволить себе немногие, отмечают эксперты. А успех трека «Феникс» — это результат комплексной работы, а вовсе не случайного попадания в тренды. Кроме продакшена, важную роль тут сыграла актуальная подача, ну и стиль, конечно, который оказался близок публике. Десятая строчка чарта явно этому подтверждение. Бервольф, «Феникс».
2: Я призрак

0: В знаниях, а главное, умениях Юлии Зиверт можно не сомневаться, друзья. Она один из самых сильных конкурентов Леры Бервольф сегодня. А ее трек «Газ», между прочим, круто себя проявил. За неделю «Газ» подскочил в цене, прибавил в чарте 4 позиции и красиво влетел в десятку лучших треков. Впервые, кстати. Дальше, уверена, Юля будет двигаться еще напористее по ступенькам двадцатки. Зиверт, «Газ», 9-я строчка.
1: Все мои изначально.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Скажу я вам, друзья, что газовать не хуже Зиверт умеют и следующие ребята. Динамичное трио Егор Крид, Артик, Асти. Кто-то скажет, это их путь, но музыканты говорят о своем предназначении иначе. Это карма. Трек «Карма», друзья. Егор Крид, Артик, Асти. 8-я строчка крутого кипятка и +2 позиции за неделю.

Готов разлюбить тебя, но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Мои чувства.

Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайл». Воспользуйтесь классным предложением для молодоженов. Скидка 20% на обручальные кольца. При покупке 2 обручальных колец гравировка в подарок. «Ювелир Прайл», торговый центр «Славяне» и «Адмирал», первый этаж. Добрались мы, друзья, до 7-й строчки чарта. Сюда шагнул драгоценный трек группы «Винтаж». Дорого-богато под стать своему малахиту выглядит в свои 48 и солистка группы Анна Плетнева. Признается, что сохранять форму ей помогает вовсе не спорт, а правильное питание и здоровый сон. Но, как ни странно, не все воспринимают ее образ и часто пытаются ей диктовать, как же одеваться, выглядеть и вообще жить. Всем хейтерам и советчикам Аня отвечает емко. Нужно полюбить себя со всеми своими грехами и быть просто счастливым человеком. Анна Плетнева, группа «Винтаж». Их малахит на 7-й строчке крутого кипятка.

Вряд ли Холли Флейм спал и видел, как его трек тонул, погружается в пучины, но, увы, реальность не всегда соответствует нашим с вами ожиданиям. Сегодня хит «Тону» нырнул еще глубже, и вместо пятой ступени это уже шестая строчка крутого кипятка. Холли Флейм, «Тону».

Аманда Май Мишель и их многообещающий свежий хит «На малиновой луне». Сама Мишель, она же Таня Ткачук, после премьеры решила немного выдохнуть. Она сделала перерыв в гастрольном графике и отправилась в теплые края. Купалась в океане, загорала и даже видела акулу. Какой была луна в тех краях, мы узнаем, кажется, уже из Таниного трека «Моя Мишель на малиновой луне». Пятая строчка крутого кипятка.

На четвертой ступеньке мы найдем сегодня погрустневшего Ванечку Дмитриенко. Его трек «Ртуть», увы, вновь неудачно выпал из тройки лидеров и будет довольствоваться нынче скромной четвертой позицией чарта. Ваня Дмитриенко, «Ртуть», номер 4.

0: А теперь тройка лучших, тех, благодаря кому наш кипяток бурлит еще сильнее. Бронза чарта сегодня достается «Елке». Ее козырь «Простота» явно играет ей на руку. Пока, во всяком случае, и трек «Проще» продолжает планомерно шагать вверх. За неделю еще одна ступенька позади, а впереди, буквально в двух шагах, маячит уже золото чарта. Буквально рукой подать. Чего уж проще. Трек «Проще», «Елка», «Бронза чарта», друзья.
1: Третье место.

0: Серебро чарта сохранил у себя Матвей Мельников, он же Мот. Сегодня не нужны никакие намеки, все в его позиции в чарте предельно ясно и предсказуемо. Вторая строчка – это почти победа, серебро крутого кипятка. Трек «Намек на нас» и наш оплот стабильности, лирик Мот. Встречайте.
1: Второе место.

0: Пришло время узнать, кто же сегодня оказался на вершине крутого кипятка, друзья. И, пожалуй, я немного поспешила с оплотом стабильности, адресовав этот статус исключительно Моту. Мария Краймбрери тут заслуживает более громких и сокрушительных оваций. Ведь ее хит «Давай не ждать» уже четвертую неделю подряд удерживает лидерство крутого кипятка. Как вы поняли, у Мари вновь в руках золото нашего чарта. Трек «Давай не ждать» Мари Краймбрери.
1: Золото чарта «Крутой кипяток».

0: Это был обладатель золота чарта Мари Краймбрери и трек «Давай не ждать». В следующую пятницу узнаем, кто сможет довести эфир до кипения вновь. Июнь, очень надеюсь и жду, мы с вами встретим жарко в объятиях музыки и, главное, в лете настоящем. До новых встреч на просторах местного. Пока-пока.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Прайл» выгодный обмен старых золотых украшений на новые, а также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Весь город на одной волне.
2: Местное радио. Местное время 14 часов.
3: Новости.
4: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Правило «одна проверка, один штраф» для бизнеса получит исключение. Госдума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые уточняют порядок наказания за несколько однотипных нарушений, выявленных в ходе одной проверки. Об этом рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова. С 2022 года действовала норма, если при одной проверке находили несколько нарушений по одной статье, наказание назначалось одно, как за одно правонарушение. Правило было введено, чтобы снизить штрафную нагрузку на бизнес. Принятая поправка сохраняет общий подход, но теперь кодекс может устанавливать случаи, когда наказание будет назначаться за каждое выявленное правонарушение отдельно. Иными словами, кратные штрафы вернут, но только по тем составам, где законодатель специально их закрепит. Новый порядок может коснуться нарушений в сфере предпринимательской деятельности, финансов, налогов, валютного законодательства, охраны окружающей среды, промышленности, строительства и других областей. Норма вступает в силу со дня официального опубликования. Россиян ожидает самое длинное рабочее лето за последние 3 года. В этом году оно составит 65 рабочих дней. Этим летом при 5-дневной рабочей неделе с 2 выходными днями россияне будут работать 65 дней, а отдыхать 27, рассказали эксперты. В предыдущие годы летний график был менее напряженным. К примеру, в прошлом году россияне отдыхали 29 дней, а работали 63. Самым загруженным месяцем в этом году станет июль, когда будет 23 рабочих дня и всего 8 выходных. В июне и августе ожидается по 21 рабочему дню, в то время как число выходных составит 9 и 10 соответственно. Родильное отделение в больнице Костомукшей не закрывается. Главврач Игорь Подзамков на своей странице ВКонтакте опроверг слухи о закрытии отделения. Данные сведения не соответствуют действительности. Ни администрация больницы, ни Министерство здравоохранения Карелии не рассматривают вопрос о закрытии родильного отделения. С учетом удаленности нашего региона, сохранение доступной медицинской помощи, в том числе акушерской, является важной и необходимой задачей, написал Игорь Подзамков. Новый автобус не смог проехать по разбитой дороге до Нового Юшкозера. ПАС начал курсировать по маршруту Костомукша-Боровой, Юшкозеро, Новое Юшкозеро с 16 апреля. Однако первые поездки преподнесли пассажирам неожиданное испытание. Жители Нового Юшкозера поделились историей неудачного путешествия на автобусе из Костомукши. По их словам, сначала им даже билеты не продавали, так как не знали, до какого населенного пункта смогут проехать. В итоге транспорт смог доставить людей только до деревни Юшкозеро. Дальше дорога стала непроходимой. После долгих раздумий пассажиров высадили, и дальше путь они продолжали пешком по грязи, в которой вязла даже тяжелая техника. В итоге группа пешком добралась до места, где ее встречала машина. В честь Международного дня защиты детей туристическая база «Изумрудный город» приглашает ребят и их родителей на яркий праздник лета. Мероприятие пройдет в это воскресенье. Начало программы в 12 часов, вход свободный. С полудня гостей будет встречать команда веселых аниматоров с зажигательной развлекательной программой. Юных гостей ждут увлекательные мастер-классы. Можно будет создать очаровательного единорога своими руками, поэкспериментировать с пластилином, ощутить настоящее волшебство творчества на мастер-классе «Арт-Зеркало». зеркало или сделать собственный песочный талисман. Любители необычных занятий смогут научиться делать забавные фигурки из воздушных шариков, а те, кто хочет добавить ярких красок, оценят аквагрим и краски Холли. Для активных ребят и их родителей откроется веревочный парк, а для тех, кто соскучился по приключениям с картой и компасом, организаторы подготовили соревнования по парковому ориентированию. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазины «Наше мясо» на Антиканина 26 и Колевала 4А. Дачный сезон все ближе, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сыры и специи в ассортименте. Открываем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антиканина 26 и Колевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазина. В Костомукше сегодня пасмурно, преимущественно без осадков. Температура воздуха плюс 6, плюс 8 градусов, ветер до 13 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше воздух прогреется до 17 градусов тепла. При этом синоптики не исключают небольшой дождь и ветер до 8 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
3: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-100-68-60. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации «Костомукши». Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-001-201-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
3: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
4: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
3: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
4: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
3: Ну да, Ситилинк проверенный.
4: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
5: 5-20-09. Оставляй заявку.
3: Вот так Ситилинк.
6: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «По-деловому». Откровенно пляжные элементы одежды недопустимо надевать в офис даже в жару, заявила стилист Анна Тарасова. Рамки дозволенного обычно определяет дресс-код, и если он не строгий, то главным ориентиром становится уместность. Ведь офис – это деловая среда, и внешний вид – неотъемлемая ее часть. Анна выделила несколько позиций, которые будут выглядеть неуместно в рабочей среде, как при наличии, так и при отсутствии дресс-кода. В первую очередь это откровенно пляжные элементы. Резиновые шлепанцы, Вьетнам, микрошорты и микротопы, экстремально прозрачные ткани и слишком открытые сарафаны. Это та одежда, которая больше напоминает отпускной гардероб. По словам стилиста, для мужчин в офисе недопустимы любые виды шорт, майки и открытая обувь. Не следует надевать вещи с активными или инфантильными принтами, а также слишком кричащие цвета. Все это прекрасно гармонирует с яркими летними красками, но недопустимо в деловой среде. Отдельно стилист обратила внимание на бельевые юбки и платья, напоминающие сорочки, столь актуальны в этом сезоне. Современный офисный стиль давно стал гораздо свободнее, чем строгий деловой костюм. Летом вполне можно выглядеть легко и чувствовать себя комфортно, выбирая натуральные ткани и чуть более свободные силуэты. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви летней коллекции, в том числе модный итальянский бренд «Регина Ботини». В магазине «Элегант» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Помыть машину у дома? Мойка. Купи в Силе. Очистить садовую технику? Инвентарь на даче? Мойка. Огромный ассортимент в Силе. Отмыть дорожки, окна, фасад, а может даже ковер или велосипед? Вперед за мойкой в Силу! До 31 мая при покупке мойки Quattro Elementi пеногенератор в подарок. Надежные мойки Quattro Elementi по отличным ценам в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
2: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН П 34-100-103-300-232.
3: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
4: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
5: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов?

0: Пришло время попробовать новинку у папы Ромы. Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Весна. Рассвет хитов.
3: Включай радио
2: и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
4: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
2: Местное радио.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ начал продажи Нивы Тревел с кожаными сиденьями. Пока это лимитированная версия. Выпустили 1000 автомобилей. Новый салон сочетается с топовой комплектацией техно. Цена машины 1 900 000 рублей. Доплата за кожаный салон 120 000. Скоро машины появятся у дилеров. Концерн «Чанган» сертифицировал новый электрический кроссовер «Дипл S05». Скоро он поступит в продажу. «Дипл S05» — это прямой конкурент «Джили E5». Цена в районе 3,5 миллионов рублей. Машина может заинтересовать тех, кто ищет современный городской кроссовер дешевле люксового «Воя Фри». КАМАЗ отменил сокращенную рабочую неделю в летние месяцы. Ранее завод планировал провести июнь-июль в 4-дневном режиме. Ожидалось падение рынка, но по новой информации количество заявок на машины выросло, поэтому производственный план увеличат. В летние месяцы КАМАЗ будет работать в стандартном режиме. Выбор на рынке автомобильных шин довольно велик. Десятки моделей в разных ценовых категориях. При выборе нужно учитывать не только цену, но и баланс управляемости, ресурса и комфорта. В премиум-классе можно рассмотреть Гисловет Active Control, Icon Autograph Ultra 2 или Pirelli Centurato P7. А в бюджетном – модели Кардиант, Барс, Виати и Формула. Подробнее в обзоре летних шин на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
0: Весь город на одной волне.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный, дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

привычка, да может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не

0: 15 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Правило «одна проверка, один штраф» для бизнеса получит исключение. Госдума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые уточняют порядок наказания за несколько однотипных нарушений, выявленных в ходе одной проверки. Об этом рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова. С 2022 года действовала норма, если при одной проверке находили несколько нарушений по одной статье, наказание назначалось одно, как за одно правонарушение. Правило было введено, чтобы снизить штрафную нагрузку на бизнес. Принятая поправка сохраняет общий подход, но теперь кодекс может устанавливать случаи, когда наказание будет назначаться за каждое выявленное правонарушение отдельно. Иными словами, кратные штрафы вернут, но только по тем составам, где законодатель специально их закрепит. Новый порядок может коснуться нарушений в сфере предпринимательской деятельности, финансов, налогов, валютного законодательства, охраны окружающей среды, промышленности, строительства и других областей. Норма вступает в силу со дня официального опубликования. Россиян ожидает самое длинное рабочее лето за последние 3 года. В этом году оно составит 65 рабочих дней. Этим летом при 5-дневной рабочей неделе с 2 выходными днями россияне будут работать 65 дней, а отдыхать 27, рассказали эксперты. В предыдущие годы летний график был менее напряженным. К примеру, в прошлом году россияне отдыхали 29 дней, а работали 63. Самым загруженным месяцем в этом году станет июль, когда будет 23 рабочих дня и всего 8 выходных. В июне и августе ожидается по 21 рабочему дню, в то время как число выходных составит 9 и 10 соответственно. Родильное отделение в больнице Костомукшей не закрывается. Главврач Игорь Подзамков на своей странице ВКонтакте опроверг слухи о закрытии отделения. Данные сведения не соответствуют действительности. Ни администрация больницы, ни Министерство здравоохранения Карелии не рассматривают вопрос о закрытии родильного отделения. С учетом удаленности нашего региона, сохранение доступной медицинской помощи, в том числе акушерской, является важной и необходимой задачей, написал Игорь Подзамков. Новый автобус не смог проехать по разбитой дороге до Нового Юшкозера. ПАС начал курсировать по маршруту Костомукша-Боровой, Юшкозеро, Новое Юшкозеро с 16 апреля. Однако первые поездки преподнесли пассажирам неожиданное испытание. Жители Нового Юшкозера поделились историей неудачного путешествия на автобусе из Костомукши. По их словам, сначала им даже билеты не продавали, так как не знали, до какого населенного пункта смогут проехать. В итоге транспорт смог доставить людей только до деревни Юшкозеро. Дальше дорога стала непроходимой. После долгих раздумий пассажиров высадили, и дальше путь они продолжали пешком по грязи, в которой вязла даже тяжелая техника. В итоге группа пешком добралась до места, где ее встречала машина. В честь Международного дня защиты детей туристическая база «Изумрудный город» приглашает ребят и их родителей на яркий праздник лета. Мероприятие пройдет в это воскресенье. Начало программы в 12 часов, вход свободный. С полудня гостей будет встречать команда веселых аниматоров с зажигательной развлекательной программой. Юных гостей ждут увлекательные мастер-классы. Можно будет создать очаровательного единорога своими руками, поэкспериментировать с пластилином, ощутить настоящее волшебство творчества на мастер-классе «Арт-Зи» зеркало или сделать собственный песочный талисман. Любители необычных занятий смогут научиться делать забавные фигурки из воздушных шариков, а те, кто хочет добавить ярких красок, оценят аквагрим и краски Холли. Для активных ребят и их родителей откроется веревочный парк, а для тех, кто соскучился по приключениям с картой и компасом, организаторы подготовили соревнования по парковому ориентированию. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазины «Наше мясо» на Антиканина 26 и Колевала 4А. Дачный сезон все ближе, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сыры и специи в ассортименте. Открываем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антиканина 26 и Колевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. В Костомукше сегодня пасмурно, преимущественно без осадков. Температура воздуха плюс 6, плюс 8 градусов. Ветер до 13 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше воздух прогреется до 17 градусов тепла. При этом синоптики не исключают небольшой дождь и ветер до 8 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Я и днем вижу сны, честно. Но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть в чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала про тебя и твои приключения. Ты другим показался сначала, отчаянным, неподдельным.
1: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы...

Ветер перемен. Музыка в сердце. Твой весенний плейлист. Просто включи 104 FM.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Ежедневная суматоха, повседневная суета, рабочая спешка. Кажется, что дни летят один за другим, и порой мы не успеваем остановиться и оглядеться, насладиться приятными общениями с близкими друзьями, понравившейся книгой или приятными прогулками. Медленное и неспешное смакование жизни во всех ее проявлениях – девиз сегодняшнего дня. Так что давайте вместе максимально неторопливо проживать этот вечер. Конечно же, под музыку местного радио. Меня зовут Наталья Попова. Этот час я проведу с вами у микрофона, и у нас еще не вечер.

37027, телефон нашего эфира. Если есть что сказать, кому-то передать привет, и обязательно звоните. И мобильный номер 911-402-2040 для смс-сообщений. Сегодня расскажу имена победителей второго грантового конкурса «Творчество регионов». Общий объем поддержки в этом году составит более 26 миллионов рублей. Среди победителей 9 проектов из Костомукши. Простая ходьба, оказывается, может предупредить депрессию. Сколько нужно пройти, чтобы не дать хандре ни малейшего шанса, расскажу сегодня. И в преддверии Дня защиты детей я напомню, в каких программах вы вместе с детьми можете поучаствовать и как максимально интересно настроиться и провести этот праздник. Ну и, конечно, по традиции, кому-то из вас мы с удовольствием сегодня вручим сертификат в аквапарк Синеранта и разыграем порцию крылышек от папы Ромы и от кафе Суши Биг. Сегодня на кону запеченные мидии в сливочно-чесночном соусе. Так что обязательно участвуйте, пусть вам повезет, ну и добавит чуточку классного настроения перед выходными.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 304-100-103-300-232.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Важно знать. Важно знать. Важно знать. Всем и каждому. Важно знать.
1: Названы проекты победителей второго грантового конкурса «Творчество регионов». Общий объем грантовой поддержки в этот раз составил более 26 миллионов рублей. И благодаря инициативе фонда «Доброта Севера» при поддержке компании «Северсталь» реальностью станут 37 проектов из Череповца, Оленегорска, и 9 проектов будут реализованы в Костомукше. Это фестиваль регионального кино «Кинолещ» от автономной некоммерческой организации по развитию и поддержке кинематографа «Кино Карелия», «Ряпушка. Среда обитания», проект от этнокультурного центра «Северия», «Просто о роботах. Мастер-классы для семьи». Проект Надежды Ковригиной будет реализован в рамках вот этого грантового конкурса. «Чарки. Сердце Вакнаволока» и этнофестиваль «Круги на воде». Сразу два проекта выиграли проекты Юлии Филипповой. Будет реализован проект «Вызов» Леменкайнина, Ольги Шаклейной, «Пространство. Культурная среда 2.0» и фестиваль гостеприимства и застольной песни «Припеваючи на бис» от Центра культурного развития «Среда». Также финансовую поддержку получил проект «Мастерской живого наследия» в деревне Вокнаволок от Фонда поддержки научных, образовательных и культурных инициатив «Траектория». Я добавлю, что в этом году интерес к программе существенно вырос. Организаторы получили 121 заявку от 93 участников из 14 субъектов России. География участников показывает, что программа становится заметной площадкой для обмена опытом и развития творческих проектов далеко за пределами территории проведения самого конкурса.

0: Оказывается,
1: простая ходьба может предупредить депрессию, но нужно ежедневно проходить эти пресловутые 10 тысяч шагов. Ну, по крайней мере, такому выводу пришли ученые из университета Кастилии-Ла-Манча. Проанализировав 33 различных исследования, они пришли к выводу о связи ежедневной ходьбы и психического здоровья. За базовое количество шагов в день изначально взяли 5000. Ученые сравнили связь увеличения числа пройденных шагов в день с вероятностью развития депрессии. Так вот, при 10 тысяч шагов в день польза ходьбы именно для психического здоровья оказалась максимальной. Эффективны. В общем, если чувствуете, что хандра накатывает, бегом гулять и не давать ей ни малейшего шанса. Ну, тем более, что и погода налаживается, самое время выходить на прогулки.

0: это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: Ну и несмотря на то, что последние денечки весны, ну, совсем не радует нас теплом, но, собственно, когда нас это останавливало, тем более, когда дело касается праздников. Так вот, в это воскресенье, уже в честь Международного дня защиты детей, туристическая база «Изумрудный город» приглашает всех детей и родителей на яркий праздник лета. Мероприятие пройдет в это воскресенье, 31 мая, в 12 часов, вход свободный. Уже с полудня гостей будет встречать команда веселых аниматоров с зажигательной развлекательной программой. Юных гостей ждут мастер-классы. Дети смогут добавить себе настроение, сделав аквагрим и поучаствовать во флешмобе с красками Холли. Ну а для активных ребят и родителей откроется веревочный парк. Для тех, кто соскучился по приключениям с картой и компасом, организаторы подготовили соревнования по парковому ориентированию. Любители творчества смогут проявить себя в конкурсе рисунков. В преддверии Дня защиты детей и в рамках празднования Дня металлурга Карельский Акатыш приглашает юных жителей нарисовать металлургию будущего, мои родители-горняки и то, как дети видят комбинат. Чтобы все свое творчество и вдохновение переложить на бумагу, друзья, у вас есть целые выходные. Работы принимаются до 1 июня включительно на вахте клубной части Дворца культуры «Дружба». Принять участие могут дети до 16 лет. Но есть небольшие правила. Работы принимаются на бумажном носителе формата А4. Рисунки должны быть оригинальными и не нарушать авторских прав. Можно использовать карандаши, фломастеры, краски, пастель. Все, что поможет выразить вашу идею. И от одного участника максимум один рисунок по каждой теме. Главный сюрприз – работы всех ребят будут показаны на большом LED-экране на главной площади Костомукши. Ваше творчество увидят сотни людей. Каждый участник, конечно же, получит диплом и сладкий приз. Победителям и призерам в номинациях будут вручены подарки от Карельского Акатыша. Награждение в торжественной обстановке пройдет 8 июля на площади в рамках праздничной программы «Металлурги детям». И Центр культурного развития «Среда» приглашает детей и родителей на праздничный фестиваль 1 июня в 17:30 на спуске по улице Героев. Гостей праздника ждут веселые игры, скакалки, обручи, перетягивание каната, конкурс рисунков на асфальте, мастерская «Разрисуйка», танцевальный флешмоб и аквагрим от волонтеров отряда «Добронтер». На мастер-классе «Твой воздушный змей» можно будет создать и украсить своего змея. Также можно приносить собственных воздушных змеев, чтобы принять участие в красивом общем запуске у озера.

0: Еще не вечер!
1: Ну и прямо сейчас, друзья, мы готовы приступить к самой приятной эмиссии и к приятной части, скажем так, нашей программы, к розыгрышу призов. И начнем, конечно же, с аквапарка Сенеранта. Впереди выходные, прекрасное время, чтобы провести его с семьей, с друзьями, с детьми. Ну и отличный повод всей дружной компании отправиться, конечно же, в аквапарк. Я напомню, что все выходные бассейн работает с 10 часов до 21.45. Для всех посетителей здесь работает солярий, аэрохоккей, а после купания всегда можно вкусно перекусить в кафе. И, собственно, прямо сейчас у вас есть возможность выиграть сертификат. Мы поставим вам микс из двух песен, наложенных одна на другую. Вам нужно узнать каждую песню в отдельности. Делайте погромче, давайте слушать.

Соответственно, легкое сегодня задание. Лично я услышала обе песни отчетливо, поэтому присылайте ваши варианты на номер 911-402-2040. Я особо подчеркиваю, что узнать надо не исполнителей, а именно песни. И присылать название песен, возможно, строчку из песен. Главное, чтобы мы поняли, что вы верно узнали именно две песни. Угадайте обе, сертификат в бассейн ваш. И сегодня 5-е СМС счастливое. Поехали! Поехали!

Ну что, наш конкурс состоялся абсолютно верно. Абсолютно верные ответы прислали все участники. Конечно же, все узнали экспонат Мии Бойко и песню «Тону». Поэтому пятое СМС. Сейчас скриним все ответы, чтобы верно отсчитать. И пятое СМС пришло к нам с номера, который заканчивается на 7664. Мы вас поздравляем. И вы в качестве приза отправитесь в бассейн Синеранта наслаждаться своим выигрышем.

0: Парома. Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну что, друзья, пришло время разыграть порцию крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. И если соскучились так же, как и мы, делайте погромче. В конце дня очень актуально. Возможность порадовать себя вкусным ужином, ну и не стоять у плиты хотя бы сегодняшний вечер, благодаря кулинарным талантам папы Ромы. Сегодня мы зажарили одно

Ну что, друзья, я хочу сказать, что тему белорусских помнят дословно все, кто участвовал в этом конкурсе. Конечно же, с песни «Мокрые кроссы» мы зажарили слово «звонки». Все правильно ответили на этот вопрос, но 12-е СМС пришло к нам с номера 7543, поэтому ловите наши аплодисменты, мы вас поздравляем. В ответном сообщении я вам напишу, как вы сможете забрать свой приз. Это порцию крылышек острой хрустящей панировки от папы Ромы.

Ну и на этом время эфира нашей программы подходит таки к своему завершению. Я желаю всем прекрасного вечера, отличных предстоящих выходных. Ну а мы с вами услышимся уже в понедельник, как всегда, на местном радио. Всем пока!

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Любовь.
1: Местное время 18 часов.
2: Новости.
3: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Правило «одна проверка, один штраф» для бизнеса получит исключение. Госдума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые уточняют порядок наказания за несколько однотипных нарушений, выявленных в ходе одной проверки. Об этом рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова. С 2022 года действовала норма, если при одной проверке находили несколько нарушений по одной статье, наказание назначалось одно, как за одно правонарушение. Правило было введено, чтобы снизить штрафную нагрузку на бизнес. Принятая поправка сохраняет общий подход, но теперь кодекс может устанавливать случаи, когда наказание будет назначаться за каждое выявленное правонарушение отдельно. Иными словами, кратные штрафы вернут, но только по тем составам, где законодатель специально их закрепит. Новый порядок может коснуться нарушений в сфере предпринимательской деятельности, финансов, налогов, валютного законодательства, охраны окружающей среды, промышленности, строительства и других областей. Норма вступает в силу со дня официального опубликования. Россиян ожидает самое длинное рабочее лето за последние 3 года. В этом году оно составит 65 рабочих дней. Этим летом при 5-дневной рабочей неделе с 2 выходными днями россияне будут работать 65 дней, а отдыхать 27, рассказали эксперты. В предыдущие годы летний график был менее напряженным. К примеру, в прошлом году россияне отдыхали 29 дней, а работали 63. Самым загруженным месяцем в этом году станет июль, когда будет 23 рабочих дня и всего 8 выходных. В июне и августе ожидается по 21 рабочему дню, в то время как число выходных составит 9 и 10 соответственно. Родильное отделение в больнице Костомукши не закрывается. Главврач Игорь Подзамков на своей странице ВКонтакте опроверг слухи о закрытии отделения. Данные сведения не соответствуют действительности. Ни администрация больницы, ни Министерство здравоохранения Карелии не рассматривают вопрос о закрытии родильного отделения. С учетом удаленности нашего региона, сохранение доступной медицинской помощи, в том числе акушерской, является важной и необходимой задачей, написал Игорь Подзамков. Новый автобус не смог проехать по разбитой дороге до Нового Юшкозера. ПАС начал курсировать по маршруту Костомукша-Боровой, Юшкозеро, Новое Юшкозеро с 16 апреля. Однако первые поездки преподнесли пассажирам неожиданное испытание. Жители Нового Юшкозера поделились историей неудачного путешествия на автобусе из Костомукши. По их словам, сначала им даже билеты не продавали, так как не знали, до какого населенного пункта смогут проехать. В итоге транспорт смог доставить людей только до деревни Юшкозеро. Дальше дорога стала непроходимой. После долгих раздумий пассажиров высадили, и дальше путь они продолжали пешком по грязи, в которой вязла даже тяжелая техника. В итоге группа пешком добралась до места, где ее встречала машина. В честь Международного дня защиты детей туристическая база «Изумрудный город» приглашает ребят и их родителей на яркий праздник лета. Мероприятие пройдет в это воскресенье. Начало программы в 12 часов, вход свободный. С полудня гостей будет встречать команда веселых аниматоров с зажигательной развлекательной программой. Юных гостей ждут увлекательные мастер-классы. Можно будет создать очаровательного единорога своими руками, поэкспериментировать с пластилином, ощутить настоящее волшебство творчества на мастер-классе «Арт-Зер» или сделать собственный песочный талисман. Любители необычных занятий смогут научиться делать забавные фигурки из воздушных шариков, а те, кто хочет добавить ярких красок, оценят аквагрим и краски Холли. Для активных ребят и их родителей откроется веревочный парк, а для тех, кто соскучился по приключениям с картой и компасом, организаторы подготовили соревнования по парковому ориентированию. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазины «Наше мясо» на Антиканина 26 и Колевала 4А. Дачный сезон все ближе, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сыры и специи в ассортименте. Открываем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антиканина 26 и Калевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. В Костомукше сегодня пасмурно, преимущественно без осадков. Температура воздуха плюс 6, плюс 8 градусов. Ветер до 13 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше воздух прогреется до 17 градусов тепла. При этом синоптики не исключают небольшой дождь и ветер до 8 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
2: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
4: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
6: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
7: Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся с стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-001-201-663. Тыком-сервис. На постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
6: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.
8: Местное радио. Весь город на одной волне.

прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио на 104 FM.

Отпускай меня, отпускай меня, отпускай. Я не твоя, я не твоя.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Я говорю интернет, вы говорите...
4: Ситилинк!
3: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
4: Подключили!
3: Вы подключили и получили...
4: Месяц в подарок!
5: А что это тут происходит?
3: Ситилинк дает в подарок месяц интернета при подключении.
5: Ого! А как подключить?
4: Легко!
6: Интернет Ситилинк. Месяц в подарок при подключении. Звоните 5-20-09. При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Ситилинк!
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

пара. Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом, рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь, не звони.

0: Кинарем.
1: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
1: На последние в зимнем сезоне ледовые рыбалки нужно обязательно отправляться не в одиночку и держаться на льду в поле зрения друг друга. Перед выходом на лед, когда уже появились закраины, желательно кинуть на него с берега пару-тройку длинных жердей, чтобы не возникало проблем с возвращением на берег.
0: Не клюет.
1: Как же сейчас проще всего отыскать рыбу? Ведь успех в немалой степени обеспечивает не столько везение, сколько умение эту самую рыбу найти. Рыба же сейчас ищет где лучше, то есть где теплее и где легче дышится. Сейчас правильной будет тактика поиска горизонта. Она, правда, применяется и в другие сезоны. Но сейчас, ранней весной, возможно, ловля на оснастку более грубую, чем зимой. Поэтому при поиске мест скопления рыбы на разных глубинах не обязательно пользоваться только одной приманкой, мормышкой или блесной.
0: Где мои снасти?
1: Весной будет вполне обоснованным применение несколько усложненной снасти. Такая оснастка может состоять из маленькой блесенки, работающей у самого дна, и мормышки с насадкой или без нее, расположенной на той же леске выше блесны на 15-20 см. При этом желательно экспериментировать с разными насадками. Такая оснастка может быть снабжена еще и третьим крючком, который располагается выше мормышки на те же 15-20 см. Разумеется, на крючке должна быть насадка, лучше не крупная, например, мелкий мотыль. Играя этой гирляндой в апреле, мы не очень-то и рискуем отпугнуть рыбу, поскольку в этот период она не так осторожна, как в любое другое время. Зато таким способом можно быстро определить, в каком слое

0: Воды находится в данный момент стая. Отыскав ее, необходимо перейти на обычную снасть с одной мормышкой или крючком. Это делается по вполне понятным соображениям. Так и ловить удобнее, ничего лишнего не будет цепляться за кромку льда. Да и игра самой приманки станет намного привлекательнее для рыбы. А на сегодня все. Ни хвоста, ни чешуи.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». Готовьтесь к весенней распутице с магазинами «Клевое место». В наличии мужская и женская обувь для прогулок и активного отдыха на природе. Одежда и принадлежности для пикника. Туристическое снаряжение и все, что поможет сделать выходные незабываемыми. Клевых вам покупок в «Клевом месте» на Горняков 2А и Сосновой 9.
2: Весь город на одной волне.

0: Реклама на местном радио.
1: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
2: Ой, не, антенна барахлит.
1: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
2: Уже звоню.
3: Ситилинк, 5-20-09.
4: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
5: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
6: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
7: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «По-деловому». Откровенно пляжные элементы одежды недопустимо надевать в офис даже в жару, заявила стилист Анна Тарасова. Рамки дозволенного обычно определяет дресс-код, и если он не строгий, то главным ориентиром становится уместность. Ведь офис – это деловая среда, и внешний вид – неотъемлемая ее часть. Анна выделила несколько позиций, которые будут выглядеть неуместно в рабочей среде, как при наличии, так и при отсутствии дресс-кода. В первую очередь это откровенно пляжные элементы. Резиновые шлепанцы, Вьетнам, микрошорты и микротопы, экстремально прозрачные ткани и слишком открытые сарафаны. Это та одежда, которая больше напоминает отпускной гардероб. По словам стилиста, для мужчин в офисе недопустимы любые виды шорт, майки и открытая обувь. Не следует надевать вещи с активными или инфантильными принтами, а также слишком кричащие цвета. Все это прекрасно гармонирует с яркими летними красками, но недопустимо в деловой среде. Отдельно стилист обратила внимание на бельевые юбки и платья, напоминающие сорочки, столь актуальны в этом сезоне. Современный офисный стиль давно стал гораздо свободнее, чем строгий деловой костюм. Летом вполне можно выглядеть легко и чувствовать себя комфортно, выбирая натуральные ткани и чуть более свободные силуэты. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. До 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви летней коллекции, в том числе модный итальянский бренд «Регина Ботини». В магазине «Элегант» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Весна на местном радио 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-8142-55-9503. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Ты можешь купить мотоблок где угодно, но в Силе, в Силе и только в Силе. При покупке мотоблока ты получаешь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка к мотоблоку DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке мотоблока. Покупай мотоблок в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРНП 304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Вдохни весну
1: на 104
2: FM. На плечи мои упадет твоя тень, где балует лунный свет.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-100-68-60. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Тыком-сервис. На постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и сезами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». вас сломалась стиральная или посудомоечная машина, не спешите покупать новую, приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09. Влюбилась.

0: мятежник.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синего. Но думать о тебе — это насилие.

0: Свет хитов.
1: Включай радио
0: и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
2: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных

0: Конкурент «Джили Е5». Цена в районе 3,5 миллионов рублей. Машина может заинтересовать тех, кто ищет современный городской кроссовер дешевле люксового «Воя-Фри». КАМАЗ отменил сокращенную рабочую неделю в летние месяцы. Ранее завод планировал провести июнь-июль в 4-дневном режиме. Ожидалось падение рынка, но по новой информации количество заявок на машины выросло. Поэтому производственный план увеличат. В летние месяцы КАМАЗ будет работать в стандартном режиме. Выбор на рынке автомобильных шин довольно велик. Десятки моделей в разных ценовых категориях. При выборе нужно учитывать не только цену, но и баланс управляемости, ресурса и комфорта. В премиум-классе можно рассмотреть Гисловет Active Control, Icon Autograph Ultra 2 или Pirelli Centurato P7. А в бюджетном – модели Кардиант, Барс, Виати и Формула. Подробнее в обзоре летних шин на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

сна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире.

0: Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.
1: Это альбом простой. Все реально в этой жизни. Мечтается.

городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде бы угораздило как-то влюбиться. Чувства дороги сплошные пробоины.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки на местном радио.

0: восхищайся.
1: Пой и танцуй этой весной.
2: Вместе с любимой музыкой на твоей волне.
3: На 104 FM.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

Знаешь, честно сказать, я и не думал, что у нас что-то получится. Куча проблем, взрослые ссоры, но человек учится. Я понимаю, что все это опыт, и он не бесплатный. Я бы хотел все вернуть, взять и вернуть все обратно. Вместе мы выдержим все потери, проблемы, любые невзгоды. Все дожди и метели, знаешь, любую погоду. Я люблю тебя честно, так же, как прежде. Люблю тебя сильно.

Прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. На 104 FM.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

холодный ветер тобой образован.

Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

Ты ждешь, я знаю меня и навряд ли кого-то другого. Но время меняет все, а сейчас мы сами себя заковали в оковы. По глупости, приступы ревности, оба на гордости. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

пожар голубой. Позабылись ради моей дали. Первый раз я запел про любовь. Первый раз отрекаюсь скандалить. Было весь как запущенный сад. Был на женщины зелье опадки. Разонравилось пить и плясать. Терять свою жизнь без остатка.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что

0: Местное время 2 часа.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00241 для категории слушателей старше 12 лет.